Мария Каласи Катерман Пенчец Шимени Ариан, Жюль Маснеи Сид Операиц, Новагакцумер Франсияи Азгаин Радиои Новагахумба, дирижер Жорж Претер.

Майрес. Мир хусі дурне Майрес, мир тан маторне Майрес, мир оророцне Майрес, мир тан амроцне Майрес, мир гежну межне Майрес, мир чортну тежне Майрес, мир тан аншукне Майрес, мир вегашукне Майрес, мир тан антунне Майрес, мир арцвабуйне Майрес, мир тан царане Майрес, мир тан аркане Майрес, мир тан пучурне Майрес, мир хацу джурне Майрес, мир тан анчарне Майрес, мир дегу чарне Майрес, мир тан ахпюрне Майрес, мир царавкуйрне Майрес, мир тан анкунне Майрес, мир анушкунне Майрес, мир тан чаракне Майрес, мир арегакне Майрес, ах, мир тан сисне Майрес, мир тан масисне Майрес, Майрес, мир хацне Майрес, мир тан аствацне Майрес. Хован нещі раз –